0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Оғым және салым.
2: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман. Микрофон алдында Рүстем Жүніс. Эфирде қоғам және салық хабары. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация. 250-ші нысаны бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес декларация тапсыру міндеті белгіленген тұлғалар, оның ішінде сайланбалы және мемлекеттік лауазымдарға кандидаттар және олардың жұбайлары, сондай-ақ банктің, сақтандыру ұйымының немесе бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының әрі қатысушысы мәртебесіне үміткер тұлғалар және олардың жұбайлары ұсынады. Сондай-ақ шетелде мүлкі немесе активтері бар Қазақстан Республикасының кәмелетке толған азаматтар мен резиденттері декларация тапсырады. Оларға шетелдегі жылжымайтын мүлік, көлік құралдары, компаниялардағы қатысу үлестері, банктік және брокерлік шоттардағы қаражат, бағалы қағаздар және басқа да активтері жатады. Егер қолма-қол ақша 10 мың айлық есептік көрсеткіштен, яғни 43 миллион 250 мың теңгеден асса, оны банктік үзінді көшірмемен растау қажет. Декларацияны қағаз түрінде тұрғылықты жері бойынша немесе электрондық түрде салық төлеушінің кабинеті арқылы ұсынуға болады. Егер декларация алғаш рет тапсырылса, бастапқы, ал бұрын тапсырылған болса, кезекті декларация ұсынылады. Декларацияны жібермес бұрын барлық мәліметтерді мұқият тексеру қажет. Себебі оны тапсырғаннан кейін кері қайтарып алу мүмкін емес.
3: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая, Калмина Угульжан, официальный представитель Комитета государственных доходов. Декларация об активах и обязательствах, форма 250-я. Декларацию по форме 250-й предоставляют кандидаты и лица, для которых такая обязанность установлена законодательством РК, в том числе кандидаты на выборные и государственные должности, а также их супруги. Лица, претендующие на статус крупного участника банка, страховой организации или профессионального участника рынка ценных бумаг, а также их супруги. Совершеннолетние граждане и резиденты Республики Казахстан, если у них есть имущество или активы за рубежом, например, недвижимость и земельные участки, транспортные средства, доля участия в иностранной компании, денежные средства на счетах в иностранных банках, сумма, превышающая 1000 МРП. В этом году это более 4 миллионов тенге. Денежные средства на иностранных брокерских счетах, ценные бумаги и производственные финансовые инструменты иностранных эмитентов, инвестиционное золото, доля участия в жилищном строительстве, дебиторская, кредиторская задолженность, иное имущество по желанию при наличии оценки. Что необходимо указать в декларации? Имущество за пределами Республики Казахстан, имущество в Казахстане и за рубежом. Важно, если сумма наличных денег превышает 10 тысяч МРП, то есть это 43 миллиона 250 тысяч, ее необходимо подтвердить банковской выпиской. Это может понадобиться для подтверждения источника средств при крупных покупках в будущем. Декларацию можно предоставить на бумажном носителе по месту жительства, либо в электронном виде через кабинет налогоплательщика. Если кандидат ранее не предоставлял декларацию по форме 250, подается первоначальная декларация. Если декларация уже представлялась ранее, подается очередная декларация. Важно помнить, не допускается предоставление дополнительной декларации к декларации об активах и обязательствах лицами, которые представили декларацию об активах и обязательствах в соответствии с требованиями Конституционного закона РК о выборах в Республике Казахстан. Поэтому перед отправкой рекомендуется внимательно проверить все сведения и убедиться, что информация указана полностью и без ошибок. После подачи декларации отзыв невозможен.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

Реклама на Казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

сердце. Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. В эти минуты в Бишкеке началось заседание Совета глав государств, членов ШОС. Касым-Жомарта Токаева в конгресс-центре РСОРДО встретил кыргызский президент Садыр Жапаров. После заседания под председательством Кыргызстана пройдет встреча на высшем уровне в формате ШОС+, с участием лидеров 17 стран, а также главами приглашенных международных организаций. По итогам саммита планируется принять пакет документов, в том числе Бишкекской декларации 25-летия ШОС. Среди ключевых тем саммита – война России и Украины, война с участием Ирана с последствиями для мировой экономики, дальнейшее развитие ШОС и углубление сотрудничества в самых различных сферах. Сегодня День знаний. В первый класс пошли более 380 тысяч детей. По данным МВД, более 7 тысяч учебных заведений подключены к центрам оперативного управления или дежурным частям полиции. Кроме того, в этом учебном году возле школ дополнительно оборудовали переходы, освещение и установили дорожные знаки. Наибольшее количество первоклассников в Туркестанской и Алматинской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. В этих регионах высокая численность населения и уровень рождаемости. В этом году в Казахстане построили 32 новые школы. В течение учебного года планируется построить еще 101. МРП вырастет в следующем году. В Минфине разработали проект закона о республиканском бюджете на 2027-2029 годы. С 1 января предлагают установить месячный расчетный показатель в размере 4693 тенге вместо 4325. Минимальный размер зарплаты останется без изменений – 85 тысяч тенге. Примерно на 3 тысячи вырастет минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты и почти на 6 тысяч минимальный размер пенсии. Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января на 8,5%. Также предлагается увеличить с нового года размер взносов государства на ОСМС. Проект Минфина открыт для публичного обсуждения до 5 сентября. Сразу 5 золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Азии по велоспорту. Наши юниоры завершили соревнования в Бангкоке с 11 наградами, еще 3 серебряными и 3 бронзовыми. Аружанка Абдулова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала. Она выиграла индивидуальную гонку преследования и гонку по очкам. Мансур Бралин стал лучшим в Кейрине, Илья Куварин в индивидуальном спринте. Еще одно золото Казахстану принесла команда в составе Зейналы Азаматулы, Ильи Куварина и Мансура Бралина. Ребята победили в командном спринте. Следующие всемирные игры кочевников пройдут в Татарстане в 2028 году. Об этом стало известно на открытии игр в Бишкеке. Отмечу, Казахстан представил на соревнованиях более 150 спортсменов. Наши соотечественники выступят во всех 43 дисциплинах. Сюда вошли в том числе казахские национальные виды спорта. Всего в играх кочевников в Иссык-Кульской области Кыргызстана примут участие около 3000 участников из более чем 100 стран. Соревнования завершаются в воскресенье. Официальную церемонию открытия 6-х всемирных игр кочевников накануне посетил наш президент. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 461 тенге 57 тиен, евро 534,92, российский рубль 5 тенге 32 тиена. О погоде. По данным Казгидромета, сегодня в Астане 14 градусов, Алматы 23, в Петропавловске 11, в Кукшетау, Павлодаре, Караганде 14, в Семейске, Магурске, Кустанае 16, в Жезказгане 21, в Актюбе, Талдыкургане 23, в Кунаеве, Кызылорде, Таразе 25, в Уральске, Атырау 27, в Актау, Туркестане, Шымкенте 29 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Субсидирование увеличили для предпринимателей социальных проектов. Обновили условия программы поддержки малого бизнеса «Искер Аймак». Кроме того, такие соцпроекты могут участвовать в ней без отраслевых ограничений. Для социальных предпринимателей размер субсидирования составит 50% номинальной ставки вознаграждения, для остальных участников программы 40%. Также предприниматели смогут обращаться в любой банк или лизинговую компанию партнера фонда «Даму». Вырастет пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Олимбет» на казахстанско-российской границе. Продолжается его реконструкция и модернизация. Пункт пропуска «Олимбет» расположен в Актюбинской области. Он работает круглосуточно и имеет статус многостороннего. То есть пересечь границу в этом месте могут граждане любых стран. В Непале после разрушительного наводнения не хватает питьевой воды, продуктов и средств гигиены. Около 65 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи. По данным ООН, среди нуждающихся более 22 тысяч детей. Еще около 100 детей потеряли связь с родителями. По последним данным, в Непале погибли 903 человека. Еще свыше 4200 пропали без вести. Спасательную операцию осложняют размытые дороги и заблокированные трассы. Торговый дом сегодня горел в Павлодаре. Огонь охватил 6 бутиков. Пожар ликвидировали на первом этаже двухэтажного здания. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. 249-е по счету добровольное противопожарное формирование открыли в стране. Теперь оно появилось в селе Корнеевка Северо-Казахстанской области. Пункт пожаротушения будет защищать от огня сразу 3 населенных пункта, в том числе села Леонидовка и Советская. Добровольцы прошли спецподготовку в областном ДЧС и оснащены всем необходимым. В одном из лицеев Астаны открыл робот-учитель. Первый звонок для первоклассников особенно запомнится. Дети вместе с роботом-учителем дали свой первый традиционный звонок. А восьмиклассники этой специализированной школы-лицея номер 82 Дарын провели воспитательный час с участием робота-ассистента. В столице пройдет массовый ночной забег Night Run. Он бесплатный и состоится под эгидой «Закон и порядок» 5 сентября. В это воскресенье в триатлон-парке участники пробегут ровно 5 километров. Количество участников ограничено. Онлайн-регистрация стартует сегодня на официальном сайте дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Акимата Астаны. Крупнейший клад эпохи викингов нашел в Дании житель коммуны Рейбель. Неожиданная находка обнаружилась при обустройстве террасы у дома. Во время работ мужчина обнаружил серебряный клад 10 века. Археологи насчитали около 700 предметов и фрагментов весом 18,5 килограммов. Среди них серебряные слитки, украшения, арабские и англосаксонские монеты. Часть сокровищ находилась в керамическом сосуде. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 461 тенге 57 тиин, евро 534,92, российский рубль 5 тенге 32 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 3, днем 16 градусов, Алматы и дождь, ночью 13, днем 22. В Павлодаре, Семиёвске, Нагорске 14, в Караганде, Петропавловске, Кокшетау 16, в Кустанае 19, в Жезказгане, Кунае, Ветлугане 22, в Актюбе, Эксларде, Актау, Таразе 26, в Туркестане, Шымкенте, Уральске и Атырау 29 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Разработать транспортную стратегию ШОС до 2035 года предложил президент Казахстана. Выступая на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев отметил, что географическая связанность государств является стратегическим преимуществом ШОС. Еще одним приоритетом выступления было названо формирование нового технологического уклада. Президент полагает, что стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий требует от стран ШОС не только адаптации к происходящим изменениям, но и опережающих решений. По итогам заседания Совета глав государств, членов ШОС в Бишкеке подписан ряд документов. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, за четверть века Шанхайская организация сотрудничества прошла большой путь от Шанхайской пятерки до крупной международной организации. Сегодня это по-настоящему успешная, влиятельная и востребованная международная структура. Однако, как отметил президент, мир, в котором тогда создавалась организация, существенно изменился. ИИ-платформу для обучения сельских школьников запустили в Казахстане. С 1 сентября в регионах стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс сельских малокомплектных школ. Первыми учениками стали 10 школ Павлодарской и Кызылординской областей. Уроки для сельских школьников проводят ведущие педагоги из Астаны. Для этого на базе Национального центра повышения квалификации УРЛИЛ оборудована специальная студия. Учитель ведет занятия в прямом эфире, а дети в сельских школах подключаются к нему через цифровую платформу. На местах им помогают педагоги, работающие по модели совместного онлайн и офлайн преподавания. При подготовке пилотного проекта были учтены рекомендации одного из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, доктора Кай Фу Ли. 8 новых школ на 11 тысяч мест открылись сегодня в Алматы. В рамках национального проекта «Келешек Мектеп-Тире» по всей стране построено 217 современных школ, рассчитанных на 460 тысяч ученических мест. Алматы занимает передовые позиции в реализации этого масштабного проекта. В новом учебном году школьными автобусами будут обеспечены более 11 тысяч детей. Сегодня в системе образования мегаполиса работают более 42 тысяч педагогов, а свыше 32 тысяч первоклассников впервые переступили порог школы. Специальные автобусы запустят во время концерта всемирно известного певца Энрике Иглесиаса в Астане. Он пройдет 3 сентября, начнется в 20:00 часов. Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы шаттл-маршруты. Они начнут курсировать в 16:00 часов и обеспечат доставку пассажиров с 4 точек города до стадиона Астана-Арена, а также обратно по завершении мероприятия. Также зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом «Тарлан-Астана». Летнее тепло вернется в Казахстан в первой половине сентября. Осень начнется с контрастной погоды. На западе и юге страны сохранится летняя жара, тогда как в северных, центральных и восточных регионах ожидается похолодание, осадки и даже переход дождя в снег. По данным синоптиков, на севере, северо-западе, в том числе в Кустанайской области, а также в центре, на востоке ночью температура будет колебаться от 0 до плюс 8 градусов. На поверхности почвы возможны заморозки до минус 3 градусов. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 461 тенге 57 тиен, евро 534 тенге 92 тиена, российский рубль 5 тенге 32 тиена. А теперь погода на завтра, 2 сентября. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 3, днем 16 градусов, Алматы дождь, ночью 13, днем 22. Павлодаре, Семейском, Нагорске 14, Караганде, Петропавловске, Кокшетау 16, Костанай 19, в Жезказгане, Конаеве, Талдыкургане 22, в Актобе, Кызылорде, Актау, Таразе 26, в Туркестане, Шымкенте, Уральске и Ватырау 29 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
3: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.
4: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама, шарнама.
5: Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі. Радиосында

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Товарооборот стран ШОС приближается к 1 триллиону долларов. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев сообщил на заседании Совета глав государств, членов ШОС в Бишкеке. Он заявил, что стратегическое значение имеет наращивание торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Поэтому важно максимально задействовать ресурсный, производственный и технологический потенциал государств-членов ШОС, создавать новые точки роста и устойчивые деловые связи. Как считает президент, важным шагом могут стать запуск зон трансграничных торговли ШОС на базе действующих центров приграничного сотрудничества. МВД Казахстана совместно с правоохранительными органами других стран пресекло международный канал вербовки людей в наркосеть. Операция продолжалась более года и охватила территории сразу нескольких государств. Под видом легального трудоустройства преступники набирали операторов колл-центров, HR-менеджеров, химиков, курьеров, закладчиков, логистов и работников складов. Людям обещали легкий заработок, но в действительности втягивали их в международный наркобизнес. Задержаны 7 человек, 9 участникам преступной схемы уже предъявлены обвинения. Новые расценки на вывоз мусора начали действовать в Усть-Каменогорске. С сегодняшнего дня тарифы на вывоз твердых бытовых отходов увеличились примерно на 76%. Для жителей благоустроенных домов ежемесячный тариф теперь составляет 757 тенге с человека вместо прежних 431 тенге. В частном секторе 718 тенге вместо 409. Прежний тариф действовал в городе с 2022 года. Необходимость его пересмотра объяснили увеличением расходов предприятий, занимающихся сбором и вывозом отходов. В столичных школах сегодня прошли первые классные часы нового учебного года. Они были организованы в рамках единой программы воспитания «Адал Азамат». Школьникам рассказали о значении изменений и дополнений, внесенных в Конституцию. В новом учебном году в организациях среднего образования столицы обучаются более 337 тысяч детей. Около 33 тысяч из них в этом году впервые переступили порог школы. Число погибших из-за наводнения в Непале и в Китае превысило 1000 человек. 3916 числятся пропавшими без вести, среди них 583 иностранца. Спасатели не прекращают работу в пострадавших районах. В Непале спасены и эвакуированы по меньшей мере 11 тысяч человек. Аварийно-спасательные службы используют вертолеты, чтобы добраться до отрезанных поселков в районах, где наводнения и оползни уничтожили дороги и мосты. 1 сентября, то есть с сегодняшнего дня в Грузии, вступили в силу новые требования к карточным операциям клиентов старше 60 лет. Они направлены на их защиту от финансового мошенничества. К подозрительным операциям относятся платежи на сумму свыше 500 лари, связанные с онлайн-трейдингом, инвестиционными схемами, азартными играми или же виртуальными активами. Повышенное внимание также будет уделяться необычным расходам и нетипичному для клиента финансовому поведению. Ламин Ямаль побил уникальный рекорд. Венгер каталонской «Барселоны» стал самым молодым игроком в истории испанского профессионального футбола, достигшим отметки в 50 и более забитых мячей в официальных клубных турнирах. Это историческое событие произошло в матче третьего тура Ла Лиги, в котором «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» со счетом 5-2, а сам 19-летний Венгер отличился дублем. В Алматы можно бесплатно заниматься бегом и подготовиться к Алматы-марафону. В городе начались бесплатные тренировки для начинающих и опытных бегунов. Организатор Алматы-марафон проводит бесплатные занятия по средам и субботам. Участники тренируются под руководством профессиональных тренеров, отрабатывают технику бега и учатся правильно распределять нагрузку. 27 сентября в Алматы пройдет юбилейный 15-й Алматы-марафон. В этом году в нем примут участие 16 тысяч участников из более чем 60 стран. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 458 тенге 45 тен, евро 534 тенге 92 тена, российский рубль 5 тенге 32 тена. А теперь о погоде на завтра. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 3, днем 16 градусов, Алматы дождь, ночью 13, днем 22. Павлодаре, Семейск, Камногорске 14, Караганде, Петропавловске, Кокшетау 16, Костанае 9, в Жасказгане, Конаеве, Талдыкургане 22, в Актобе, Кызылорде, Актау, Таразе 26, в Туркестане, Шымкенте, Уральске и Ватырау завтра 29 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолара.
3: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Қабағыңыз түйілмесе, мәселе де үйілмейді.
2: Сонымен қадірменді тыңдаушылар, біз енді ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Соңғы тыңдаушыларды қабылдап үлгерейік. Қазір енді желіде күтіп тұрған бар екен. Қайырлы кеш. Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Мен салтанат. Бүгінгі білім күнімен сіздерді құттықтаймын.
2: Ой, рахмет.
3: Есімім Ақмарал Бекенқызы, Байжігітова болады, Қаскелең қаласынан.
4: О,